0: Вот цвет нам называю.
1: Copy APS edition here. You need to set that up.